0: frågar han.
1: Telefon tuilis sigati samsa khursia dami jeret storet asia arvchivi da mains simartle kho mamashia guli rom tuilis tsavsea.
0: Ja. Mám gadatúr tuli sezónis, Gros, Agas, Buafalo, Buli, Švevulevý zros, Agatagartor, Zeurtroza. Čiže u vás raúnda?
2: Rádkva únda, odchý, kargia. Otár, me guďne tu chucesi. Čo nie, David, to je spor maši chart, mokles. Šem degi, me chute, kávak zelot?
3: Čeri kde uvúšim bavše by uvnenda, mať celkova skúra dreba sar vakciet. Ахлаги хеда черетуде гушин бавшеби икнен да мак целковас курадгебас ар вакцет ахлаги хеда
2: чер кидо гушин бавшеби икнен да мат целковас курадгебас ар вакцевди ахлаги хеда
3: чер кидо гушин бавшеби икнен да мак целковас курадгебас ар вакцет ахлаги хеда